Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back and right now.
0: ATP.

0: слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что...

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РВВ. УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
14: Мамочке нужно ее оружие.
13: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск.
7: Категория 18+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Кубок России IMO. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
17: Right now.
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM. Потому что Радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, шурум-бурум, дитусовка. Как бы хорошо ты ни настроил будильник, подушка все равно умеет убеждать лучше. Поэтому у тебя есть мы. Ща наведем шурум-бурум и суету. Это шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: О, я братуха, а другой мамы диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, you looking good today?
2: Спасибо, Саймон. Ты тоже отлично.

0: смешно выглядишь.
1: Спасибо.
0: Что мы видим, когда вызываем такси, хотел тебя спросить.
1: Что видим?
0: Да.
1: Таксиста.
0: В приложении. Очевидно. Я имею в виду приложение. Ну что там, имя, да, водителя?
1: Да.
0: Марк машины, номер.
1: Номер.
0: И рейтинг.
1: А, о, да.
0: Всегда приятно, согласись, когда к тебе едет 5-0. Сразу, угу, значит, все будет в порядке.
1: А почему мы им 5-0 ставим, и они нам 4-8?
0: Это следующий вопрос.
1: Слушай, я не понял. Просто вчера, по-моему, мы за эфиром это обсуждали.
0: Да, буквально вчера обсуждали, какой, оказывается, у нас тоже у пассажиров есть рейтинг.
1: Рейтинг. Я впервые в жизни залез посмотреть. Блин, я им еще и пятерки везде. Хорошую машину заказываю. А тут кто-то мне занизил оценку.
0: И у тебя 4,8?
1: 4,8 и 4.
0: Интересно, что ты реально сделал такого? Что человек... Сколько он тебе баллов получает? Насколько он тебя оценил?
1: Это
0: не
1: же
0: знаю.
1: Как среднее и среднее, да?
0: Среднее.
1: То есть, значит, где-то там кто-то мне четверку ставил. И это все складывается.
0: Я думаю, ты ночью не спал. Думал, может быть, вот этот водитель? Или вот этот?
1: Я так и не понял. Я же вообще такой, ну, примерный парень.
0: Да я тоже думаю, что такого ты учудил, чтобы тебе занизили. Мне кажется, просто у человека рука дернулась. Он просто ошибочно.
1: А почему его рука не дергается в сторону пятерки?
0: В сторону пятерки. Но я тоже впервые в жизни зашла, никогда не заходила смотреть свой рейтинг. Догадайся, сколько у меня.
1: А у тебя сколько?
0: 5 баллов!
1: Ты сейчас серьезно?
0: Да, серьезно, я хороший пассажир.
1: И скоро будет 5,5, что ли? Или это 5 это максимум?
0: 5 это максимум, насколько я понимаю. Поэтому
1: ребят,
0: в этом батле я тебя победила.
1: Ну, молодец.
0: Майк дроп, мой друг.
1: Полный майк дроп вообще. Ну, иду, смотрю на свое 4,84. Вот такие мы вот... как это слово-то? Не аристократы, получается.
0: Да. Ребят, ради интереса, зайдите, посмотрите свой рейтинг. Это действительно
1: и попробуй
0: интересно.
1: Вспомнить, когда ты накосячил. Или когда ты заслужил 3 или 4.
0: Да, а сразу после этого заходи в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляй заявку на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить? Вот.
1: Да. И кого поставим пятерку?
0: Саймону грустно. У него скупая диджейская слеза сейчас.
1: Ты знаешь, я пока не могу придумать, когда я накосячил. Ладно, вернемся, может быть, я вспомню. Это шоу «Разбудильники». У нас точно 5 из 5. Надеюсь. На радио DFM. Разбудят тебя
0: разбудильники. Разбудильники. Живые будильники. Включи «Разбудильники» на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова, у которой рейтинг 5.0 в такси, между прочим, как пассажира.
2: А я брат от другой мамы, у кого рейтинг 4.8.4.
1: У тебя появились версии, почему тебе кто-то занизил оценку?
2: Ты знаешь, они же добавили теперь чаевые. Может быть, я забыл, кому-то чаевые оставлять?
1: Возможно. Может, ты пуэр вместо... Может, ты буквально воспринял эту просьбу?
2: Чай вместо чаевых? Настоящий чай вместо чаевых? Я не знаю, но я чаевые оставляю. Может, когда-то я забыл, я не знаю. I don't know.
1: Я не оставляю.
2: И все равно пятерка. Может, тебе, наверное, за улыбочку.
1: А, возможно.
2: А я сажусь и наушники сразу вообще напялил. А, это общаться не хочет. Четыре тебе.
1: Каждому, кто оставил заявку на пробушку, мы автоматически ставим 5.0. Красавцы, ребята. Будем реализовывать. Как зовут, где живешь, кого будем будить. Эту информацию ждем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Даже отметил, не открывай мне дверь. Там же есть специально такая возможность. Да, чтобы они не выходили, да, вот, когда садишься. Все равно 4.8.4. Ребят, вы что?
1: Эта мысль не будет давать тебе покоя.
2: Почему я заходил? Почему я даже посмотрел? Я спокойно жил.
1: Если нас слышит тот самый таксист, который занизил рейтинг Саймону, свяжись с нами. Нам просто любопытно.
2: Ладно, дальше работаем, да? Так, кто написал? Не таксист пока, а написал Артем. Артем пишет у нас в мессенджере. Привет! Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою жену Катю. Она самая красивая жена и замечательная мама.
1: Никто не спорит.
2: О, с днем рождения, мамочка. С днем рождения, жена. С днем рождения, красивая жена Катя. Сдере, короче.
1: Все статусы перечислил человек.
2: Ну, от шарату.
1: Катюш, сдере.
2: Да, let's go.

0: Доброе утро, Саймон и Катя, и мое любимое радио. Разбудите любимый город Карасук с замечательными людьми и пожелайте прекрасного дня жителям Барнаула, где я в командировке, пишет Михаил. Даже фотопруф есть, он в прекрасной шапочки собачки, по-моему.
1: Он сейчас уже в шапке?
0: Он уже в шапке.
1: Вообще, маменькин, как это?
0: Сын маминой подруги.
1: Сын маминой подруги, да. Молодец, молодец. А то уже прохладновато становится, да, для африканской головы. Ну что ж, Кат, ты сказала, он из города Карас?
0: Карасук.
1: Карасук. Может, от Карася, нет?
0: Возможно.
1: Вау, красота лепота. Let's go.

0: что, угорай, куда скоро поедем?
1: В Карасук.
0: Карасук, да. Так, нам этот раз кто пишет? Ольга у нас в мессенджере. Привет, разбудильники. Слушаю вас каждый день с большим удовольствием. О, зиба-зиба. Разбудите, пожалуйста, себя. Понял, окей. Чтобы нам было веселей. То есть поставить себе...
1: Это камешек в наш огород. Недостаточно бодро выглядим и слушаемся.
0: Не, она же нас пожалела. То
1: хорошо.
0: Есть вы так рано встаете и бодрячком. Ладно.
1: Разбудите мою свекровь Тамару Васильевну. Она не выспалась. Просьба от Альбины.
0: Тамара Васильевна, да?
1: Да.
0: Васильевна, просыпайся вместе с нами. Сейчас будет общая пробушка.

0: специального нет в следующей игре. Дозвонился, получил подарок от Радио ДФМ. А по какому номеру, напомним, +7 495 956 101.2. Звони.
1: Просто звони и получишь, понимаешь?
0: Подарок.
1: Да, как приятно. Запомни номер, да.
0: +7 495 956 101.2.
1: Ну что ж, мы уже проснулись. Ты сделай то же самое. Это шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи. Трусов.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ра-та-та-та! Привет, Элла! Ди народ Делла! Это мы, твои соседи, у которых тишина сломалась. Это шоу «Разбудилники». Напротив меня прекрасная половина будильника. Катя Бодрова!
3: Забыл, как зовут. И темная половина, но от этого не менее светлая. Разбудильников диджей Саймон.
2: У нас была, у нас будильник двухцветный получается.
3: Черно-белый, конечно.
2: Ну, напротив, ну что же, сейчас что мы делаем? Играем слово микс. Mm-hmm. Игра, где коверкаем слова так, что они похожи на названия албанских кремов от морщин.
3: Играть с нами будет Олег из Новосибирска. Привет.
2: Hello, Олег.
4: Привет, привет.
2: И Новосиб.
3: Я, конечно, рискую спрашивать русского человека об этом, но спрошу. Олег, как дела? Сейчас на 15 минут.
4: Все хорошо.
2: О, коротко и ясно. А то пока не родила.
3: Хорошо. Ну, тогда приступим к нашей игре. Называется она «Слово микс». Что здесь будет происходить? Мы тебе называем устойчивое выражение, которое все знают, но буквы расположили там в хаотичном порядке. Задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь подарок от радио DFM. Все понятно?
4: Да, понял.
2: Окей.
3: Ну, тогда погнали, ребят.
2: Удачи, слушай, Воба, тут слова непростые. А мой русский язык, он-то не ломанный, а он сломанный. Так, поехали. Первая фраза. Утывамт рику.
3: Утывамт рику. Это когда, о, не, спасибо,
2: я сливаюсь, да?
3: Я сливаюсь, да.
2: В этой игре больше не играю, да.
3: Или как тебе еще подсказать? Вот перед обедом что мы делаем? Идем в ванную, чтобы...
4: Умыть руки.
3: Да,
2: так, а устойчивое выражение как называется?
3: А когда я сливаюсь?
4: Умывать руки.
2: Конечно!
3: Один балл есть.
2: Да, первое слово есть. Так, смотри, тунят мервя.
3: Тунять мервя.
2: Что это?
3: Это, кстати, да, в футболе часто делают.
2: Особенно если выигрываешь, да, а уже последние минуты матча пошли.
3: Футболисты что делают?
2: Да, они начинают что делать?
3: С тем, что у тебя на...
4: Тянуть время.
2: Конечно!
3: Хорошо, идем.
2: Тянуть время, красавчик. А тут уже чуть подлиннее фраза. Так. Шите да вы, жене варты.
3: Шите да вы, жене варты.
2: Ё-моё, это лучшая реакция. Ё-моё.
3: Ёшкин кот.
2: Ёшкина мама.
3: Это когда ведешь себя очень скромно, буквально...
2: Как? Я не объясню, Кат. Ты лучше это сделай сама.
3: Кто-то... Вот, антоним громко. Громко.
4: О. Тише, тише воды ниже.
2: Да!
3: Подгонку спел, но ничего себе.
2: Все умеешь, верь в себе, все умеешь.
3: Мы поздравляем тебя, ты справился с этой задачей, с этой игрой, а значит, забираешь подарок.

0: от Радио ДФМ.
1: Теперь уже не ё-моё, а вообще... О, круто! Ну что же, у тебя есть на секунд 7 на приветик.
2: Привет городу Новосибирску, всем, кто меня узнал. Берегите суставы.
3: Неожиданно. И либидо без проблем еще пожелать. В стиле Саймона. Новосибирск, включи тусовку.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?

0: ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Оу-оу-оу-оу-оу. Здравствуйте, ди комьюнити. Ты попал в астромемную часть шоу «Разбудильники». Она по запаху кофе может определить твою финансовую судьбу. А на наша мемосита это Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Врубай мемоскоп, прогнозы от которых эндорфин танцует ламбаду.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты интернет-мем.
2: Окей. Alright. Мемный звук нужен?
3: Понадобится парочка.
2: Попозже,
3: да? Фирменных попозже.
2: Окей. Овны.
3: Жаль, конечно, этого добряка. Сегодня вы оказываете сочувствие на максималках.
2: Я даже знаю такое. Так дальше у нас тельцы.
3: Ну почему он, а не я, еду в Египет?
2: Oh, no.
3: Если вам кажется, что пора в отпуск, вам не кажется.
2: Ой. Это тому чуваку.
3: Посвящается.
2: Мы же о меме же, правильно? Дальше, близнецы.
3: Сомнительно, но окей. Сегодня вы готовы согласиться на любую авантюру. Сомнительно, но окей, Саймон.
2: Такой вот дик, знаешь, многие хотят. Раки.
3: Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит? Вы мастерски добавляете в диалоги интригу.
2: Окей, львы.
3: Я сам решу. Вы внимательно слушаете советы и делаете по-своему.
2: Ага. Кто же там дальше-то? Я забыл.
3: Девы. Вот такие дела, собачка. Сегодня вам важно кому-то выговориться. Попробуйте, станет легче.
2: Виси.
3: А вы этих рыбов продаете? Нет, только показываем.
2: Рыбов.
3: Красивые.
2: Продаете рыбов?
3: Кое-кто будет делать вид, что работает, а сам зависать на маркетплейсах.
2: Прикольно. Есть человек, который хуже меня говорит по-русски?
3: Это не человек, это котик в меме. Он говорит, ты не видел?
2: Нет.
3: Быстро тебе рассказываю. Рынок.
2: Так.
3: Подходит котик, просто стоит и подпись. А вы рыбов продаете? Ему говорят, нет, только показываем. Он говорит, красивые.
2: А потом...
3: Мему лет 100, Сай, поздравляю, ты сегодня не узнал.
2: Ну, интернет, он же широкий, понимаешь? Он же вообще необъятный, как Россия.
3: Как Москва.
2: Да.
3: Резиновый.
2: Не все увидишь так, скорпионы.
3: Что у вас здесь происходит? Именно так. Настроение навести везде порядок.
2: Я того мужика помню. Желаю ему здоровья. Так, стрелцы.
3: Я дурею с этой прикормки. Делайте только то, что вас радует. Сегодня это путь к успеху.
2: Это тоже был мем?
3: Да.
2: Который пропустил?
3: Наверное.
2: Я понял. Так, козероги.
3: Девка за рулем. Сегодня решение чужих задач будет волновать вас больше собственных.
2: Ой, это не мем. Это не мем. Так, дальше водолей.
3: Мне этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного – покоя и умиротворения. Поставьте работу на паузу и найдите место для уединения.
2: Тоже мем.
3: Тоже мем.
2: О, май гад. Так, рыбы.
3: Чиназис, сюда. Сегодня вас легко удивить. Я удивляю Саймона просто с каждой цитатой из мемов.
2: Я тоже не слышал такой мем. Так, это все?
3: Змеинос.
2: А змеинос, давай, змеинос.
3: Вот это поворот.
4: Вот это поворот.
3: Не ищите выход из сложной ситуации. Он найдется сам.
2: Ой.
3: Ой, это ты меня слышал?
2: Не тот звук.
3: Совсем не тот. Спасибо.
2: Я хотел другой звук, ладно, все. Это
3: вместо аплодисментов. Звук толчка.
2: Слушай, заметила, что я же корол вообще именно нажимать мимо, да?
3: Не туда.
2: Ну, потому что руки не всегда оттуда растут. Ладно, зима-зима, всем за внимание. Отличного настроения. Это что, разбудильники? Только что был мемоскоп.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия.

0: По кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. ТБанк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО «А7Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
19: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Up the next. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «С запахом попкорна» «Киносай». Записываем рекомендации от Кинонутова на всю голову.
2: О, абсолютно. Сегодня в «Киносай» кинчик о том, чего ожидать, если понаедут инопланетяне. А если поиск фильма превратился во вторую работу, увольняйся и иди ко мне за подборками в мессенджер DJ MC Simon. Итак, если понаедут инопланетяне, ты как их встретишь, Кат?
1: С хлебом и солью, как русский человек.
2: Вау, каравай и соль, да? Вау. Ну, а видишь, в фильме «Последний дом» все пошло иначе. Не смотрела?
1: Чем их встретили?
2: Не, «Последний дом» ты не смотрела?
1: Я про инопланетян вообще не моя тема, ты же знаешь.
2: Вау, кстати, я мало, кстати, плохих фильмов в этом жанре смотрел.
1: Да?
2: Да, но это тоже ничего, такой кинчик. Так, обычным предновогодним утром семья из 4 человек собирается за елкой. Но вдруг выясняется, что из дома они не могут выйти. Дверь не открывается, окна не бьются, а дождь льет бесконечно. Какая-то невидимая сила заперла их дома. И, похоже, так происходит по всему миру.
1: То есть все заперты дома?
2: И дождь идет бесконечно. То есть как будто дождь заклеил все щели,
1: Назвали бы фильм «Санкт-Петербург».
2: Но также можно и назвать его и Лондон. Тоже. Так, вот. И а как выжить в доме-то, если еда заканчивается, а выйти нельзя? Вот и начинается настоящий семейный квест на выживание.
1: Да? Жутковато.
2: То есть я-то думал, это на 2 дня. Потом подумал, может, это на неделю всего лишь. Когда я узнал, сколько это длилось, у меня просто был шок. Короче, фильм, который оправдывает тех, кто любит набить холодильник так, чтобы он порвался по швам. Вот это их действие оправдывает.
1: И еще раз напомним название.
2: «Последний дом».
1: Приятного просмотра.
2: Все в названии.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Оу, да! Сибири-бам-бам-бам! Чик-чик-чик-бум!
2: Рэп!

0: и Бодрова Катя. Погода.
1: В Москве, кажется, бабье лето. Солнечно, плюс 8 в эти минуты. Это не предел. Разогреет до 18 градусов со знаком плюс. Без осадков.
2: Реклама. Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.ну.рф. Не оферта.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара».
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.

сети vk.com/dfm. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка! Салютики, малютики, ди-люди! Ну, знай, кофе утром не единственный способ вернуть душу в тело. Включай нас, и мы научим тебя просыпаться культурно, а бодриться бескультурно. Это шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я братуха, а другой мамы – диджей Саймон. Черный перец.
1: Тот самый Саймон. Я всегда думала, что мне повезло с работой, что у меня работа мечты. Болтаешь, классно проводишь время, угораешь и получаешь за это зарплату. Повезло же.
0: Но она же работа не такая уж простая, Кать.
1: Ну, во всяком случае, как нашу работу видят со стороны, скажем так. Но это было до тех пор, пока я не услышала историю приятельницы. Она диджей, играет, как правило, в клубах, на каких-то мероприятиях. И тут поступило предложение, внимание, поработать диджеем на Мальдивах. Ей оплатили перелет, проживание и еще платили за работу. А диджейла она 2 часа ровно в день. И так на протяжении 10 дней.
0: Так, и ты считаешь, это легкая работа или...
1: Я считаю, это легкая, высокооплачиваемая, в прекрасном месте работа.
0: Я лучше промолчу тогда. И ничего.
1: Я недооцениваю работу.

0: диджей или что?
1: Ладно, про диджейскую жизнь я лучше промолчу, а то сейчас скажешь.
0: Что?
1: У меня таких историй, знаешь, сколько...
0: Молчи.
1: Ужас.
0: А я про приятельницу, да?
1: Очень тяжелая работа.
0: Может быть, ты еще и в Италии играл?
1: Кать, я молчу. Ничего я не скажу.
0: Ладно, мы поняли, у кого здесь работа мечты. У диджея Саймона.
1: Очень тяжелая работа, все, хватит, хватит.
0: Кем бы ты ни работал, мы готовы тебе поднять настроение, разбудить. Заказывай пробушку, группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Да, заказывая близких к тебе людей, мы выполним заказ прямо в прямом эфире через одну песню. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку. Будем реализовывать группу ВКонтакте под последним постом «Видим» и в наших мессенджерах.
2: Так, а кто присоединился к нашей тусовке? Это Максим. Доброе утро, Катенька и Саймо. Сегодня я собираюсь в отпуск. А, на Азовское море. Максим, это наш постоянный слушатель. Разбудите, пожалуйста, мои глазки, чтобы я все успел. Максим, Москва на связи.
1: Будем будить.
2: То есть он вообще, получается, он гонку в Баку посмотрит уже на море. Он же тоже любитель Формулы-1, а Баку через неделю, то есть не в эти выходные.
1: Круто.
2: Да, ну что ж, Максим, включи тусовку.

0: проснуться. Всем прекрасного настроения, желает Надежда.
1: Едут из Мурманска?
0: Из Мурома во Владимир.
1: То есть есть Мурманск и есть Муром.
0: Муром.
1: Угу. Ты видишь мое лицо? Как над головой.
0: Удивление.
1: Над головой стоит вообще восклицательный знак.
0: Вопросительный.
1: А, у меня восклицательный. Ладно, и вопросительный. Ну ладно, Мурам, включи тусовку. Мурам!

0: Бам! Ладно, фигачим дальше. Так, этот раз кто у нас в тусовке? Это Владислав.
1: Ты не поверишь.
0: Посмотри.
2: Владислав.
0: Владислав. Я не шучу.
2: Baby, don't hurt me.
0: Владислав пишет. Разбудите мою девушку Анастасию. Она врач. А у нее сегодня долгая смена. Нужна пробушка.
2: Привет, дорогие разбудильники. Разбудите сына Андрея. У него сегодня аж 8 уроков. Надо быть собранным. Спасибо и привет из Саранска от Ольги.
1: Господи, дайте парни уже отдохнуть чуть-чуть-то. 8 уроков.
2: My God. Крепись, малыш.
1: Вау.
0: Ладно, крепись. Поехали. Включи тусовку.

0: Ага, ага. Эй, эй, эй, эй.
1: Ну что, мы готовы устроить игру. Называется она «Крокодил». Ты наверняка знаешь, как в нее играть. Нужно отправить рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом или в наши мессенджеры, в личку в том числе. Эти самые слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафм.
0: Эти Саймо-слова, слова. Да?
1: Саймо-слова.
0: Саймо-слова. Ну что же, в этой игре покажу еще, как нормально нервничать. А так, да, шумно будет и суету наведем. Пришли сколько... чем больше слов, тем лучше. И тем больше шансов взять у нас приз, да?
1: Это точно.
0: Окей, действуй! Это шоу
2: «Разбудилки».
0: Все, хватит.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и

0: Бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
8: Лента. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Хей-хей-хей, намасте, здрасте, ди человеки. Здесь активирована функция отключения униния. Это шоу «Разбудилники». В эфире антиуниния мадемуазель Катя Бодрова.
4: Кортизол понятно.

0: Жатель диджей Саймон.
1: Сейчас игра крокодила, в которой руки отдыхают, а язык пашет, как футбольный комментатор.
0: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в нашей группе ВКонтакте. Напомним, под последним постом ждали. И в наших мессенджерах. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тому отправим подарок от Радио ДФМ. Тот станет победителем. И, кстати, конечно, параллельно сами пытайтесь вместе со мной, точнее, параллельно. Что, запутал?
1: Не, параллельно мы пытаемся
0: играть, да, вместе с нами.
1: Мы с тобой, да.
0: Ну что, начнем?
1: Да. Все, погнали. Лестница, которая едет.
0: Эскалатор.
1: Да. Где спишь?
0: Кровать.
1: Правильно. Почем звонишь? Почему звонишь?
0: Почем? Обычно бесплатно.
1: Почему?
0: Телефон.
1: Телефон. Так, это что? Там лекарства продают.
0: Аптека.
1: Аптека. Что ты ешь? Это блюдо по-другому.
0: Ленивые глупцы. Еда.
1: Еда, три буквы. Молодец. Три буквы, когда кто-то храпит, он видит.
0: Сон.
1: Сон, конечно же. Там можно рыбу ловить.
0: Пруд.
1: Но среднего рода.
0: Озеро.
1: Озеро, конечно. Едешь и слушаешь. Откуда музыка выходит?
0: Радио.
1: Нет, там где радио? Откуда радио выходит?
0: Колонки?
1: В машине? Как это?
0: Аудиосистема.
1: Да, вот название в русском языке. Есть магнит.
0: Магнитола.
1: О, магнитола. На магнитола закончились.
0: Да.
1: Это же не однокоренное слово же, да?
0: Магнит и магнитола.
1: Ну, конечно, нет.
0: Ну, наверное, нет.
1: Ну, нет.
0: А магнит. Вот ешь и еда, это неправильно было.
1: Ты сейчас серьезно?
0: Да.
1: Я сказал блюдо вообще-то. Блюдо.
0: Ты сказал, что ты ешь. Еду.
1: Я сказал, что ты чем блюдаешь.
0: Ладно, я переслушаю этот моментик. Но мы остановились на магнитоле, это 100%.
1: Катя, учи биографию. Я не так сказал, учи биографию.
0: Кто ставил это слово финальное?
1: Финальное, какое слово было?
0: Магнитола.
1: А, магнитола, это ВГ, это у нас в мессенджере.
0: ВГ?
1: VG по-английски.
0: А, поздравляем тебя, ВГ.
1: Если хочешь, без перевода.
2: Да,

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творитель нам падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
3: Реклама. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
7: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
10: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ интересуются, какие крепкие пары мы знаем. Ну, это кофе, круассан, каравай и соль, Саймон и диджейский пульт. Невозможно его представить без вертушек, ну, в общем-то, и не надо. Он снова за пультом, готов презентовать рубрику «Микстуру Саймона». А значит, мы услышим микс на какую-то тему, либо посвященный отдельному жанру, либо отдельному артисту.
3: О, после такого прекрасного представления я уже представляю себя голумом, который рядом стоит.
4: Моя собственность, моя прелесть.
3: Сегодня в моей микстуре Brazilian Funk. Направление, которое мне очень нравится. Бразильский фанк, для тех, кто не в курсе, это жанр электронной музыки, который родился в Бразилии, а потом захватил интернет, мемы и наши суставы. Так, ди народ, ноги сами знают, что делать. Ты, главное, им не мешай.
2: Я знаю, что ты любишь бразильский фанк и еще кое-что бразильское.
3: Да, бунда.
2: Бунда?
3: Бунда.
2: Что это?
3: Это багажник.
2: Вот.
3: Женский багажник, да. Бунда, да.
2: Приступаем.
3: Так, танцуют все под мой Brazilian Funk Mix.
2: Своими бунду.
3: Yeah, трясем бундочки.
0: DJ

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров. Рунзадинадцать. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Up the next. А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Чик-чик-бум! Белиссимо! Динародиссимо! Ну что же, это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторон уже гордо представляет тренер сборной. Ой, все, Катя Бодрова.
3: Стороной М повернулся диджей Саймон.
2: Она филигранно хранит пакет в пакете, а он носит одну любимую футболку до тех пор, пока она не становится винтажной. Да, два пола, разные поля. Рубрика «Венера, Юпитер».
3: Здесь обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. И тема этого выпуска – «Как не потерять себя в отношениях». Глубоко копнули. Ну, когда ты себя теряешь? Когда ставишь интересы другого превыше своих, правильно?
2: И в том числе абсолютно, да.
3: Ты подстраиваешь под его график, подстраиваешься, потому что это как будто бы важнее, под его интересы.
2: Правильно говоришь.
3: Забывая про свои. Это вообще я в начале любых отношений.
2: А, да?
3: Потерять себя регулярно.
2: А потом уже вылезаешь потихонечку, да, из тени?
3: А потом уже, да. Я даже помню, как-то с терапевтом это обсуждали, и она интересную фразу озвучила. Ты, получается, нырнула в его мир и не захватила свой.
2: Ну, ты знаешь, если вспомнить разговор, это был, по-моему, разговор моей тети с моей младшей сестрой.
3: Так.
2: Она рассказывала ей о женской хитрости.
3: Мудрости.
2: Мудрости, да, в отношениях. То есть сначала ты погружаешься в его мир, и он себя уже совсем уютно чувствует, а потом ты потихонечку уже вверх берешь.
3: Ты дышишь в какой-то момент.
2: А момент, когда ты дышишь, случался, он сам даже не заметил.
3: Получается, я мудрая женщина, по словам твоей тети.
2: Все правильно ты делала. Главное, доведи до конца, вот и все. То есть бери вверх, нет, и он не почувствует.
3: Как бы это ни прозвучало, конечно, вот это личное пространство, собственные интересы личные, это все важно в отношениях, когда вступаешь серьезные. И вот Настя сказала, услышала классный какой-то способ поддерживать друг друга в отношениях.
2: Чтобы не потеряться, да?
3: Да. Главное, не потеряться в этой жизни. Раз в неделю ты идешь заниматься чем-то отдельно вообще от своего партнера.
2: Что-то на своем.
3: Что-то новенькое для себя. В падл поиграть, например, да?
2: Не падла.
3: Он в это время идет заниматься чем-то для себя новым, а потом вы встречаетесь и делитесь друг с другом эмоциями. Вы отдельно провели этот день друг от друга, успели соскучиться, нахвататься новых впечатлений, а потом также приходите домой и классно этим делитесь.
2: А он тут уже думает, что ты его сливаешь. Ладно. Так, окей, вот я с тобой согласен. Вот еще даже немножко хочу добавить, что о своих границах тоже надо говорить, чтобы себя не потерять, да? То есть, чтобы человек понимал, чтобы человек понял. То есть, куда бы тебе не стал идти, да? То есть, границы. И не контролировать каждый шаг.
3: Да, это важно. У нас девчонок, честно говоря, проблемы с контролем.
2: То есть, если мужика начинаешь контролировать каждый его шаг, реально, он либо потеряется, либо он потихонечку по-английскому уйдет.
3: Исчезнет. Либо потеряется, либо исчезнет.
2: И ты не заметила, как он давно уже ушел, понимаешь? И еще, что там я хотел еще сказать, про личное пространство, ему уже говорили, то есть заниматься собой.
3: То есть поменьше контроля, побольше личного пространства.
2: Да, и не замалчивай то, что тебя ранит. Да, все, да, действительно, да.
3: Не теряйте себя.
2: Не, на коротком поводке я понимаю, да, некоторые мужики, с ними надо так, но все равно. Все в меру, понимаешь? В меру. Золотая середина.
3: Нет контроля.

0: чтобы утро не стало пыткой. Главное надеть на себя улыбку. Шоу «Разбудилники» всегда кстати. Здесь диджей Саймон и Бодрова Катя.
1: Погода. Ну что за погода в Москве сегодня? Солнце плюс 10. Это не предел. Максимум на сегодня 18 градусов тепла. И должно обойтись без осадков.
2: Реклама.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого! Откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отчет. 10.
6: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 2018 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на глобус.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу, приветулия, барабулия, D-people. Если твой план на утро шевелить мешками под глазами и продолжить горизонтальное существование. Галя, у нас отмена. Вставай, это шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: О, я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Оу, ауа-ауа-е.
1: И в тему того, которую мы с тобой обсуждали в предыдущем часе, в рубрике «Венера-Юпитер. Как не потерять себя в отношениях?», мы там затронули историю, что вот нужно самостоятельно куда-то выбираться, единолично проводить свой досуг.
0: То есть проводить me-time, называется на английском языке. То есть время чисто для себя, да?
1: Да, и оказывается, зумеры начали ходить на свидания с самими собой. Это прямо тренд. Он называется соло-дейтингом.
0: Соло-дейтинг.
1: Да, молодежь в одиночку ходит в кафе, в музей, на выставки, на прогулки,
0: кино,
1: чтобы отдохнуть от людей и бесконечного информационного шума.
0: То есть он или она сама проснулся или проснулась, сама мыла, сама чистила зубы.
1: Самостоятельно очень.
0: И сама пошла в кафе, сама поела и сама пошла в кино.
1: Особенно, кстати, зумеры любят музеи. Около 70% опрошенных предпочитают посещать их без компании.
0: Ну, кстати, в музее я тоже их полностью поддерживаю. А то ты идешь в музей, один из друзей чавкает, другой просто троллит то, что видит. То есть ты особо ничего не слышишь.
1: Третьему не зашло.
0: Да, да, да.
1: Да, ты часто устраиваешь свидания с собой?
0: Я в кино спокойно иду один.
1: Да?
0: Конечно.
1: Ну, да, вот в кино еще могу сходить, а в целом это не моя история.
0: Самое вкусное — это утром идти, когда вообще никого нет в зале.
1: И самое дешевое.
0: Вообще, один сидишь в бизнес-зале, вообще экран твой, никто не чавкает за спиной, и просто четко.
1: Ты знаешь, когда я себе позволила в одиночку сделать что-то, что принято как-то делать в компании, это отправиться в путешествие. У меня всегда было

0: была проблема найти подругу, с которой вот совпадет график, потом еще появятся средства, определенные даты. Угу. И в какой-то момент я перестала кого-то ждать и полетела одна.
1: Интересно.
0: Лучший трип моей жизни.
1: Да? Ну, я просто ехал один, путешествовал только по работе вообще. Но часто по работе приходится ехать. А так просто взять и поехать без прекрасного...
0: Второй половины?
1: Не было еще.
0: Ну, я тебе рекомендую, кстати. Очень классный опыт.
1: Не, приходилось один лететь, но это чисто по работе. Вот.
0: Ну что, у нас свидания каждое утро происходят со слушателями Радио ДФМ в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Отправляйтесь туда, пишите, как зовут, где живете, кого будем будить.
1: Да, заходи в наш мессенджер, даже если ты один.
0: Да.
1: Да,
0: составим компанию.
1: Соло дейтинг с нашим мессенджером тоже можно. Через одну песню мы начнем уже про бушку. Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы видим заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Пишет нам Регина. Доброе утро. Разбудите меня. Везу сына на работу. В смысле на работу? Сына большой. На работу и хочу спать. Привет Роберту, Азамату. Их тоже разбуди. Молчат, едут. Ну ладно.
1: Едут, молчат.
2: Да, едут, молчат. Вот, привет, Уфе. Просыпайся.
1: Wake up. То есть давай.
2: Я правильно понял, что я три сына бужу, короче. Да?
1: Я сама там позапуталась.
2: Да, три сына, да, да. Окей. Но как минимум есть Роберт и есть Азамат. Let's go.

0: Доброе утро, Катя Исайрс. Будите, пожалуйста, весь Ростов-на-Дону. К нам пришла серая дождливая погода, и все ходят из-за этого на автопилоте. Роман жалуется.
1: О, просыпайтесь, мы вас понимаем. Мы тоже в таком состоянии. Let's go!

0: Кого еще разбудим этим утром?
1: Так, смотри, кого сейчас разбудим... Безымённый, кажется, то есть не отметился, но пишет: «Доброе утро, ребята! Еду на авто в Санкт-Петербурге, спать хочется очень сильно».
0: В дорогу надо, мощный, бодрый трек. Доброго утра, разбудите, пожалуйста, Маргариту, город Юрьев-Польский. О таком городе ты слышал?
1: Ты сказала Юрьев или Польский?
0: Юрьев-Польских.
1: То есть это одно название?
0: Да.
1: Через дефис?
0: Да. Ух ты. Доченька, люблю тебя, подпись Ирина.
1: Круто. Даже мне интересно вообще именно, ну, в какую сторону лететь, если ехать в Юрьев-Польский. Let's go! Юрьев-Польский, включи тусовку! Go, go, go! Юрьев и Польский! Come on, come on, come on, yeah!
0: И другие города России. Призываем вас играть в следующую игру с нами. Телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони и забери подарок от Радио DFM.
1: А если еще разок?
0: +7 495 956 101.2.
1: Oh yeah, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа, включи тусовку.

0: «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных

0: Показано для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Бонжур, абажур, D-Family. Здесь уровень кортизола пробивает дно. Это шоу «Разбудильники». Она умеет передать кофейную бодрость по Wi-Fi. Катя Бодрова.
3: Заварит пуэр с 300 способами.
2: Да,
3: диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то спорит с телевизором, будто футбольный судья его слышит. А мы играем в 5 сек.
3: Играем со Стасом из Ростова-на-Дону. Стас, привет.
4: Привет.
2: О, Стас, рандандан.
3: А что в Ростове-на-Дону? Бабье лето?

0: Или уже полноценно осень?
1: Еще нет, мы в ожидании.
2: А, в ожидании. Кстати, солнце уже выглянуло,
0: да? У нас на этой неделе бабье лето, наверное. Это считается, наверное, за это. К сожалению, эта неделька заканчивается теплая. Еще следующий вопрос быстрый. Что ты делаешь шустрее всего в этой жизни буквально за 5 сек?
1: Отвечаю на вопрос.
0: Это нам подходит. Это заявочка на победу, я тебе скажу. Игра 5 сек впереди. Мы называем тебе разные категории, а ты каждой категории по 3 слова. Всего категории 5. Справишься с 3 из 5 заданий и победил. Получишь подарок от Радио Диафам. Понятно?
2: Не раз он быстро отвечает на вопросы, можешь приз отдать сразу. Или чуть-чуть поиграем.
0: Чуть-чуть помочь.
1: Да, давайте поиграем.
2: А, Стас хочет поиграть. Ладно, хорошо. Как Стас сказал, так и поступим. Ну что ж, начинаем. Стас, назови 3 кисломолочных продукта.
1: Кефир, ряженка, молоко.
0: Он не соврал, когда говорит. Быстрее всего отвечает на вопросы. Ладно, дальше. Назови 3 звука капризного ребенка.
1: Плач, смех и истерика.
2: Есть.
0: Это или плач, переходящий в смех. Бывает и такое.
2: А ты заметила, как он уложился вообще за 3 секунды?
0: Да он в 2 укладывался.
2: Вообще. Так, Стас, еще один вопрос. Назови 3 слова на букву Ща.
0: Ща.
1: Щавель, шапка, шарик.
0: Щапка?
2: Но, кстати,
0: шарик?
2: Ща, да. Ща. Я играю в скребл, вот ща дает очень много очков. Поэтому я знаю, что есть щепка.
0: Щепка,
2: есть
0: да, кстати.
2: Есть щипок, есть щип. Щип тоже
0: нет,
2: на ща.
0: Шип.
2: Да.
0: На ща нет такого.
2: Не щип, щип.
0: А,
2: ща и пе.
0: А что еще есть?
2: Щенок.
0: Щечки.
2: Щечки, щенок. Вот так что...
0: Ты нас защакал просто в эфире.
2: Просто я их запомнил, потому что можно заработать хорошие очки, если играешь в скребл.
0: Ну, я считаю, нужно еще дополнительное задание. Чуть неправильно мы поняли его. Не ша, а ща.
2: Чем тебе щапка не понравилась?
0: Щапка? Ну, сам подумай.
2: Щарик.
0: Ты Саймона пародируешь? Щарик.
2: Щарик.
0: Назови 3 города России, где ты был.
1: Краснодар, Москва и Воронеж.
2: Вау!
0: Где больше понравилось, Стас?
1: В Краснодаре.
2: А ты был?
0: Согласна.
2: А ты был в городе, который называется Мутный материк?
1: Ну, я собирался на выходных поехать.
0: Ты читаешь его мысли, Стас.
2: Ты сначала по карте найди, где это находится.
0: Стас, на блестящая игра. Мы тебя поздравляем. Одарим подарок от Радио ДФМ.
2: Вот теперь с тебя привет, 5 секунд всем жителям Мутного материка.
1: Всем скажите, что я еду, пусть ждут в гости.
0: Ростов-на-Дону, Мутный материк, включить тусовку.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
4: Реклама. Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
5: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: ООО «Капибара».
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Мы в сети vk.com/dfm.
11: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
11: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я диджей и брат от другой мамы, Саймон Черный Перец.
2: Человек, который подскажет нам, какую музыку наложить на классный видосик и разместить в соцсети. Какой трек гуляет особенно активно по просторам интернета?
3: Трек, который поможет твоему видосу взлететь в стратосферу, да?
2: Именно так.
3: Окей. Сегодня вне трек песня, которая вышла еще в конце прошлого года, но завирусилась только сейчас. Урал Гайсин и «Сняли цепи». «Ты в моих мыслях навсегда». Вот так называется
2: это
3: трек.
2: Это реальный артист?
3: Это реальный артист, да. Ага. То есть один из них Урал Гайсин, а другой «Сняли цепи». «Ты в моих мыслях навсегда».
2: Я правильно понимаю, мы сейчас Урал будем слушать? Весь.
3: Не совсем Урал, а поймешь, что сейчас услышим. Трек, он, кстати, разлетается по соцсетям и стриминговым площадкам. И

0: сейчас занимает первое место в России по количеству шазамов и в мировом чарте уже на 11 месте.
1: Воу.
0: Да, так что слушаем мне трек, ну, я с удовольствием еще раз вам произнесу. Урал Гайсин and «Сняли цепи». Ты в моих мыслях навсегда. Слушаем.

0: зима пройдет и пройдут года.
1: Ты в моих мыслях навсегда,
0: в мыслях навсегда, в мыслях навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
1: Ты в моих мыслях.
2: Ты в моих мыслях.
1: Навсегда.
2: Спорим, а тебе нравится эта работа?
1: Конечно.
2: Ты же не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
1: Да, ну, я тебе не говорил, я вообще обожаю колхозные треки.
2: Так, ну, это прям такая.
1: Как тебе трек? Ты, что у тебя в мыслях сейчас?
2: В мыслях?
1: Да.
2: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама.
1: Не, ну в мире это поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
2: Что-то мы не мэчимся с миром. Это в моих мыслях навсегда.
1: То есть ты хочешь, ты типа, Катя сейчас скажет, можно я сойду?
2: Можно я сойду, да, с этой платформы?
1: Кстати, есть мнение, что башкирский акцент Урала-Гайсина и необычное произношение слов стало причиной вирусности этого трека.
2: Возможно, возможно.
1: Появилось новое слово «мысль».
2: Мысль.
1: Да, мысль.
2: Что бы это ни значило.
1: Раньше были мысли, а теперь мысли. Понимаешь, филологи, возьмите на заметку. Мысль – это мысль, которая переехала в Башкирию и сменила прописку.
2: Мысль. Теперь это мысля.
1: Да, в моих мыслях.
2: Ну, если нравится, получайте удовольствие, ребят. Ну, как бы.
1: Ну, вообще, я человек, который всегда с акцентом разговаривал с рождения. Мне зашло.
2: Моих мыслях.
1: Моих мыслях.
2: Наконец-то кто-то говорит так же, как я.
1: Да, да, да, да. Вообще, своего нашел.
2: Ну, спасибо, что держишь в курсе. Держим руку на пульсе.
1: На пульсе.
2: Что сегодня модно.
1: Ну что ж, брат от другой мамы, Ир Урал Гайсин, молодец. Продолжайся в том же духе. Ты в моих мыслях теперь.

0: праздники на Радио ДФМ.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру.

0: Узальбидес 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая несет главную мысль. Не надо усложнять, жить надо проще. Рубрика «Сайхакинг». Какие штучки внедряем в свою жизнь, чтобы она оказалась легче?
2: Катя, уже появилось новое слово. Мысль.

0: Алла, не мысль.
1: А, я сказала мысль.
0: Конечно.
1: Ну, мысль, конечно. Извиняюсь.
0: Ты в моих мыслях навсегда. Ну что ж, я продолжаю серию сайхаков про финансовую йогу.
1: О, это мы любим.
0: То есть умение жить на 3 копейки, зарабатывая 2. Эти сайхаки, я повторяю, не для всех. То есть не для богатых и не для гедонистов. Вот, мы не хотим тебе мешать жить именно развернуто, да? Это чисто для тебя, если ты чувствуешь, что тратишь больше, чем зарабатываешь.
1: Так, для меня.
0: Да, окей.
1: Я готова.
0: Ну что ж, поехали. Первый сайхак. Проверяй карманы старых куток, шортов, или шортов, или шорт, или штанов. Там можно найти отличный кэшбэк.
1: Бывает. Кстати, давно не находила ничего.
0: А, кэшбэк не находила, да? А я кэшбэк нашел.
1: Да.
0: Да. Нашел вообще в шортах.
1: А ты вот сегодня день зависти Саймону или что? Что не комментарий, то я завидую.
0: Поэтому я сделал сайхак. Взял шорты, полез в карман, и там лежит кэшбэк. Так, второй сайхак. Если вещь сломалась, сначала спроси искусственный интеллект, как ее починить. Он тебе по шагам распишет, как не доломать то, что ты пытаешься чинить. Реально, по шагам все тебе объяснит вообще.
1: То есть не обязательно вызывать мастера или выбрасывать вещь. Возможно, ты справишься сам.
0: Не, ну когда ты чувствуешь, что ты доломаешь уже, вызывай мастер.
1: Хорошо.
0: Мы так же всегда делали. Когда чувствуешь, что ты уже доломал.
1: Ой, я тут что-то наделала.
0: Да.
1: А так, приезжайте.
0: Искусственный интеллект по шагам вообще тебе, по шагам или по шагам?
1: Пошагово.
0: Пошагово. Господи, ты это неправильно говорил, да? Пошагово.
1: Мысля такая, в общем.
0: Окей. Пошагово тебе покажет.
1: Пошагово.
0: И напоследок, последний сайхак на сегодня. Ну, и вы так знаете, но я повторю. Не ходи в магазин голодным.
1: О, да.
0: И не заходи в магазин просто посмотреть. Это дорогой вид экскурсии. Если тратишь больше, чем зарабатываешь... Когда накопишь бабки, купи хоть трамвай. Пока ты их купишь, пока ты не зарабатываешь, сколько ты бы хотел, но нет смысла бродить по магазам. Просто посмотреть. Так что зиба-зиба за внимание. Желаю скоро тебе разбогатеть.

0: конца недели в столице бабье лето. 12 градусов тепла в эти минуты и солнечно. Еще разогреет до плюс 18.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Есть два типа людей. Одни говорят:
5: «Смотри у меня!»
4: А другие:
6: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
4: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Так, 3 владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
12: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы провели очередное занятие финансовой йоги. Спасибо, Сай.
2: Зиба-зиба.
1: Разыскивали таксиста, который занизил рейтинг Саймону за что-то. До сих пор не понимаем.
2: За что? Я всем ставлю пятерку, понимаешь?
1: И ввели в обиход новый термин «мысаля». Не мысль отныне, мысаля. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит мой рейтинг пассажиров такси, 5 баллов.
2: А мне?
1: Ну, не всем повезло.
2: Ничего, будем расти, будем расти. Ну что ж, я брат от другой мамы. У меня оценка в такси 4.84. Я диджей Саймон Черный, перезвон Балава, Мерю Куланджа. Ну что ж, Дина Род, желаю сегодня такого дзена, чтобы даже тачка, которая медленно едет перед тобой, не смогла вывести тебя из себя. Желаю найти в старой куртке хороший кэшбэк. Всем фердипердозного дня. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Обнял, поцеловал, чмоки-поуки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: И на самом деле, как хорошо, что именно осенью нам попадаются такие треки, которые пусть ненадолго, но хоть чуть-чуть, вы знаете, но возвращают нас в лето и те приятные воспоминания. On the Beach послушали только что на Radio DFM. Не, ну понятное дело, что бабье лето никто не отменял, но тут уже совершенно другие ощущения. Но в любом случае, они такие тоже приятные, приятные, да, с этим не поспоришь. С вами уже я, Тимур Белов, всем от меня большой привет после бодрого и доброго пробуждения от разбудильников. Для бодрости давайте вот как раз-таки добавлю вам еще отличных треков, чтобы вы там не скучали на рабочем месте. Happy, Far Williams, Bastard, а еще раньше Fastboy Music Sounds впереди. Включаем тусовку.
1: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на который можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2.

0: 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга Кассо» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что...

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

0: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Welcome back and right now.
5: А теперь

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника.

0: и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: А дальше – тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Согласен на все 100%. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сделать максимально громко, но ты понимаешь, что рядом работают все-таки коллеги, и поэтому слушаешь в наушниках очень громко уже как 25 лет знакомый трек. Представляете себе, Пол Гиллан на Радио DFM только что. Это работе мы говорим «да», но, как оказалось, многие россияне в последнее время часто говорят себе «нет, нельзя» и ставят самозапреты этим самым. 7 из 10 опрошенных готовы поставить себе, например, ограничения на соцсети перед сном. 30% хотели бы ограничить походы за едой после 10 вечера. Также готовы запретить себе покупку фитнес-абонементов, которыми почти не пользуются, когда их покупают. А 20% хотели бы заблокировать ночной шопинг на маркетплейсах, который бьет по бюджету. Вот я, на самом деле, хотел посмотреть на тех людей, которые реально решатся на то, чтобы поставить себе ограничения на соцсети, а потом еще шопинг на маркетплейсах перед сном. Но сказать в опросе, когда к вам подходит, нет. Ну, это еще не сделать. Поэтому давайте понаблюдаем со стороны за этими людьми. Самозапрет. Ага, придумают. Плюс 16, плюс 17 сегодня у нас за окном. Вечером до 12 градусов со знаком плюс. Ясно, осадков не ожидается. Влажность воздуха при этом 40%, а ветер северно-южный 2,7 метра в секунду.
0: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара».
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
0: В сети. Сайт dfm.ru.
10: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: доходность составила 17,5%. Неплохо. Не, я ни к чему не призываю, но порой все-таки интересно понаблюдать, что больше всего приносит доходы тем людям, которые, ну, есть куда им вложить, понимаете? На втором месте оказались евровые депозиты, на третьем вклады в юанях с доходностью 8,17%. Вот такие вот цифры. Но мы давайте с вами будем вкладывать в музыку, в самые лучшие треки, которые помогут нам принять правильное решение на работе, где-то еще. Ну и, разумеется, включить то самое настроение, включить тусовку. Это правильное решение. The Second Voice, также Everything But The Girl и Bowser Magnetic. Прямо сейчас ловим.
1: Радио ДФМ.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: DFM.
1: Радио DFM. Но самый трек, под который всегда хочется танцевать. Rhythm of the Night на радио DFM прямо сейчас послушали.

0: Ну, если говорить по поводу оригинальности, то многие настолько решили выделиться, что в этом 2026 году появившимся на свет детишкам родители стали давать весьма необычные имена. Любовь к турецким сериалам, разумеется, прослеживается. Встречаются такие имена, как Неслихан и Бурак, и Одиссея Кристофера Нолана многих тоже не оставила равнодушными. А на свет появились Аполлоны, плюс ко всему этому Клеопатры, Кассиопеи. Ну, разумеется, сам Одиссей тоже был внесен в этот список, да, самых оригинальных имен 2026 года. А представьте, вот я тут задумался, а если у будущего Одиссея вдруг родится сын, и он тоже решит его назвать Одиссеем? Это что получается, Одиссей Одиссеич? Да? Звучит громко. Я думаю, что Гомеру бы понравилось.
1: Погода.
0: В эти самые секунды давайте обратим внимание на погоду. Сегодня температура воздуха за окном плюс 16, плюс 17, вечером до плюс 12. Ясно, осадков не ожидается. Влажность воздуха 40%. Ну а ветер при этом северный, южный.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара».
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». Сегодня в 18:30 «Спартак» сыграет с «Факелом». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
9: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
10: 18+. Сроки проведения до 5 октября.

0: Среда. А теперь мне хочется вас проверить. Я буду произносить слова, и мне важно, очень-очень важно узнать, какой будет ваша реакция. Слова у нас следующие. Кринж, рофл, инфа, лол, вайб, кейс. Вас что-нибудь напрягает, когда вы слышите эти слова? Бесит, а? А вот большинство россиян призналось, что их ужасно раздражают подобные словечки. Туда же, кстати, ок, когда вам отвечают. Понимаете на сообщение? Ок. Короче, краше и изи. И только 9% опроса признали, что не испытывают раздражения из каких-либо слов. Стрессоустойчивости таких людей остается только позавидовать. Какие у нас молодцы. Ничего вас не раздражает. Ну а далее у нас будут исполнители, которые будут произносить приятные слова. Хочется в это верить. Кайго, Като, Медуза и также Билли Айлиш. Впереди, дождитесь.
1: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM. DFM.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
2: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
1: Да, то есть как бы здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
2: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
1: Тоже верно.
2: Смотри, с кем...
1: Ну, меня никогда не засасывало, в общем.

0: Я никого.
1: Бот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Теперь уверен.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. .100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: Radio DFM.
1: Только что мы послушали работу под названием «Goodbye». Это фитер-релиз на Radio DFM. Ну а тем временем студентам, которым придется в этом году уже писать дипломные работы, станет это делать гораздо сложнее. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Говорят, что вполне возможно, студентов могут заставить дипломы писать прямо в антиплагиате 2.0. Это такой сервис, который следит за работой и делает пометки, где ты пользовался и какие источники использовал и так далее. При этом, как говорят сами вот люди, которые их будут заставлять писать дипломки в этом приложении, нейронку не запрещают. Можно указать, где и зачем она использовалась. Вот и все. Да, многим придется писать теперь дипломы самостоятельно. И в этом, на самом деле, нет ничего плохого. В этом, наоборот, много плюсов. Поэтому заранее всем студентам желаю удачи. Люди постарше, можете тоже обучающихся своих поддержать там. Поаплодировать им. Самостоятельность прежде всего. Далее с вами Артем Скорбогат, а я, Тимур Вилов, вернусь уже завтра. Это Radio DFM. Включи тусовку вместе с нами. Какая хорошая погода сегодня в столице. 16-17, такая температура за окном. Разумеется, с плюсом, радуемся этому. Вечером до плюс 12, ясно, осадков не ожидается. Влажность воздуха при этом 40%. Ветер

0: северный и южный вечером.
1: Реклама. Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754.

0: Госструйщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Второй наполнитель Cat Step ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 1599.99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, Капибара.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
9: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
10: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
11: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе Лукойл Арена. Сегодня в 18:30 Спартак сыграет с Факелом. Приходите на матч. Участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, если в жизни не хватает веселья, то на помощь приходят они, турецкие сериалы. Дети, кстати, безапелляционно это подтверждают. В чем же, собственно, дело? Жители Подмосковья стали называть детей в честь героев турецких сериалов. Так, например, только в этом месяце на свет уже появились Неслихан и Бурак.
1: Это что ж за имя такое странное?
0: Ну вот, насмотрелись всяких ненашинских сериалов, теперь вот тянет на всякое непонятное. Но ничего странного нет в том, что с вами уже Артем Скоробогатый. Я желаю вам легкого экватора рабочей недели в нашей компании.
2: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время.

0: и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 «Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7FISAGENT.RU. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
15: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
17: Мамочке нужно ее оружие.
16: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. Натиск. Категория 18+.
18: Welcome back. And right now.
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM.
18: Потому что...

15 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
2: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: модели Honchi DH3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлого.

0: поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Что же, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1931 году в Москве открылся театр кукол имени Образцова. А в 1998 в Париже дебютировал мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари», тот самый, в котором...
1: Право мужчину превращает красота.
2: Погоде.
0: А что до погоды, то сейчас по ощущениям 15 градусов и ясно, а завтра обещают облачную погоду, но зато до плюс 21.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара». Дорогие красно-белые, не пропустите важный

0: матчи на стадионе «Лукойл-Арена». Сегодня в 18:30 «Спартак» сыграет с «Факелом». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
2: 18+, сроки проведения до 5 октября.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: спортсмен или только планируете начать заниматься спортом, тут нужно оговориться, правда, преимущественно девушки. Потому что вы, дорогие наши, сможете, как мне кажется, примерить на себя образ русалки. Да, да, да, в России выпустили необычный спортивный комбез, который при контакте с водой меняет цвет. Один, словом, если вы в спортзале вспотеете, это будет выглядеть даже привлекательно, так как вместо темных пятен на одежде проявится леопардовый принт или около того.
1: Мать моя женщина!
0: Да, будет выглядеть красиво. Парни, закупайтесь абонементами. Меня зовут Артем Скоробогатый, я вас категорически приветствую и отправляю немножечко перевести дух.
2: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Карасуй, область, Полёц, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
8: Мамочке нужно ее оружие.
7: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.

0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: О, Капибара. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать. Что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно. День мятого дождевика. И если дождя на улице нет, просто взять этот самый дождевик и изрядно его помять. Ну или же отпраздновать день кудряшек и завитушек. И накрутить себя до такого состояния, чтобы было потом кому и что предъявить.
1: Садитесь, товарищ Новосельцев.
2: Не надо.
3: О погоде.
0: По ощущениям 14 градусов прямо сейчас ясно, а завтра уже обещает облачную погоду, но зато до плюс 21.
3: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция до 4 октября 2026 года. ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». Сегодня в 18:30 «Спартак» сыграет с «Факелом». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
10: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
11: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: конечно, хотите как хотите, но я, пожалуй, примкну к большинству в этом вопросе, ибо хочу выражаться и ясно, и по-русски. Наверное, потому что миллениал. Россияне тут рассказали, какие такие слова раздражают их больше всего. И это кринж, рофл, инфа, вот это можно стерпеть гораздо больше, лол и имба. Одним словом, англицизмы, ставшие частью молодежного сленга.
1: Ну это что за, блин, вообще капец?
0: Ничего личного к зумерам, но это же просто какой-то птичий язык, принять который у меня нет ни желания, ни сил. Всем бодрого доброго, с вами Артем Скоробогатый, а это Ее Величество...
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки.

0: таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
1: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Кэш может.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark. Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 000 000 рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
18: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
23: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебряными призерами оказались Медуза и Генри Кэмэмиль. Don't

0: Ритм города. При поддержке проекта «Экология Москвы».
1: Ну что, и перед тем, как попрощаться с вами, собственно, до завтра, дорогие друзья, давайте-ка коротенечко расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, опубликован ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в Москве. Так, согласно данным комплексной системы экологического мониторинга, стало известно, что за последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 8,5 раз. От автотранспорта до 70%. Добиться таких вот результатов удалось благодаря модернизации столичной промышленности.

0: внедрению энергоэффективных технологий и все более активному переходу на электротранспорт.
1: Это правда.
0: Москва-река тоже становится чище. Содержание нефтепродуктов в ней за последние 10 лет сократилось почти вдвое, а в столичных водоемах растет число рыбы и водоплавающих птиц. Кроме того, Москва в прямом смысле озеленилась. Только в прошлом году было высажено 12 тысяч деревьев. Так что теперь зелень занимает примерно 50% территории всего города.
2: Прелестно! Прелестно!
0: Не поспоришь! На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 14 градусов ясно, а завтра обещают облачную погоду, но зато до плюс 21.
4: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: О, Капибара.
6: Ты зумер? Отлично. Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
7: 18+, сроки проведения до 5 октября.
8: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». Сегодня в 18:30 «Спартак» сыграет с «Факелом». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
4: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

Сентябрь, началась учеба, и пока, видимо, не все были к ней морально готовы. Так вот, в Приморском крае недавно двух отцов вызвали в школу, потому что их сыновья повздорили и подрались. Но история закончилась неожиданно, их отцы тоже в итоге подрались. Не очень понятно, кто там победил, и нужно ли вызывать еще родственников для решающего раунда. Но будем надеяться, что они все-таки пришли к компромиссу. Ну а нам компромиссы, друзья, не нужны, мы тут и так самую лучшую музыку слушаем. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем, мы прямо по курсу трек под названием «Set Girls».

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара».

14 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

Если наслушаться девушек в интернете, да, то можно немножко в депрессию впасть, и становится это как-то более простым занятием. Буквально должен зарабатывать миллион, две свои квартиры, это где-то в 21 год, да. Но вы посмотрите на настоящий спрос, ребята. В США набирают популярность мамы на прокат для студентов, которые уехали учиться в другой город. Эти мамы за деньги, значит, и убираются, и вещи постирают, и даже привезут суп. Конечно, потому что все студенты питаются какой-то ерундой. Но так оно и получается, пока одни мечтают о чем-то там несовершенно оторванном от

0: реальности, другие закрывают настоящие потребности и даже на этом зарабатывают. Мы же здесь не зарабатываем, мы здесь приятно проводим время, ребята, в вашей компании, слушаем музыку, этим мы продолжим заниматься. Оставайтесь с нами, впереди ее еще много.
1: Погода.
0: Как оно с погодой в столице? Давайте расскажу. За окном у нас на самом деле приятно. Сейчас 17 градусов, ясно. Вечером будет также ясно, там у нас плюс 14. Ночью ожидается облачная погода, там будет 11 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Жилой квартал «Secret Garden». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: ООО «Капибара».
11: Муж главный по ремонту.
12: Жена главная по ремонту.
11: Муж главный по ремонту.
12: Жена главная по ремонту.
13: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
14: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». Сегодня в 18:30 «Спартак» сыграет с «Факелом». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
15: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
15: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: 16 число. События, праздники. Давайте посмотрим вместе, что сегодня отмечается. У нас празднуется, между прочим, день ежевики. Так что вот можете себя порадовать, если долго копили, потому что она дорого стоит. Также сегодня международный день охраны озонового слоя. Если будете где-то рядом, там похороняйте недолго, ладно. Также празднуется сегодня Всемирный день парикмахера. Друзья, специалисты, которые максимально часто слышат фразу «да, все понравилось», но далеко это не всегда означает именно так. Будем надеяться, что у вас хороший парикмахер. Поздравьте его от всего сердца, друзья. Ну а мы поздравляем вообще всех нас. У нас еще один день. Мы ближе к пятнице. Давайте слушать музыку и дальше. Меня зовут Жень Кротов. Всем огромный привет.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Легендарный.

0: тем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.

0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
0: ООО «Капибара».
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Рен 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ-банк 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка. Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
0: Возрастное ограничение 13+.
6: Сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин. Действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что

0: Shot of Rand, это Холли Молли, ну, старается не причинить боли своей подруге, да и мы вообще тоже стараемся как-то приятно получше поступать. У нас вообще для друзей все самые лучшие друзья. Например, наши интернет-станции, да и не только. Еще наши миксы диджеев, гостевые подкасты, да и не только. Все это в нашем мобильном приложении, ребят, качайте обязательно, скачивайте, еще подключайте свой телефон через CarPlay или Android Auto, так и в машине слушать будет гораздо удобнее. А еще кое-что интересное для вас скоро будет через мобильное приложение, но это попозже расскажу. А сейчас лично прощаюсь на этом до завтра, друзья. Меня зовут Женя Кротов, всем пока, классного вечера. Далее встречайте наше вечернее шоу. Юля Погода, Дим Попов. Передавайте им привет. Все. Всем удачи. Погода. Про столичную погоду давайте, конечно, еще поговорим. У нас за окном приятно, хорошо и, в общем, по-осенне здорово. 19 градусов, ясно в эту минуту. Вечером будет также ясно, там плюс 15. Ночью там у нас малооблачно, плюс 11 градусов.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
9: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
10: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Radio DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже осенью собираю грибы, а зимой катаюсь попой с горки на картонке. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем вечеринку.
2: Ой, нет, заканчиваем работу и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
3: Всем привет.
1: Напоминаем, сегодня 16 сентября 2026 года. Это среда, между прочим, и Всемирный день парикмахера. Давайте поаплодируем мастерам. Также день завитушек, кудряшек, локонов. Логично, что именно в этот день отмечается день ежевики, день специалиста по управлению персоналом, день HR-менеджера. Девочки, мы вас поздравляем. Попов обязательно принесет вам тортик, как обычно.
3: Да, когда будет.
1: Так, еще что у нас сегодня? День фитнеса отмечают.
3: Как-то без энтузиазма.
1: Давайте поаплодируем всем, кто занимается фитнесом. Вы молодцы, вы крутые. Вот те люди, у которых не пылится абонемент, которые не уговаривают себя пойти завтра, а на следующий день говорят: ладно, пойду послезавтра. Ну, в общем, короче, вот вам большой привет. Также сегодня день неловких раз, но мы решили, что обсудим это с такой стороны. Неловких уберем, а вот фраз оставим. И будем обсуждать фразу, после которой становится страшно. Вот давай. Прям страшно. Я могу первым начать. Здравствуйте, это сосед, вы меня заливаете. Становится очень страшно. Когда опаздываешь на самолет, и водитель такси говорит: надеюсь, вы не опаздываете, там пробка. Когда все друзья по-тихому сбежали, ты остался в ресторане, официант говорит: счет общий вы заплатите.
3: Вот это вообще подстава, да.
1: Это просто становится страшно, потому что ты еще не видел этот счет, ты не понимаешь, кто, насколько, что. Ну, когда слышишь слова сотрудника: что, уважаемый, нарушаем? Вот тут становится страшно.
3: Нам надо поговорить, как-то всегда эта фраза настораживает. И не уговаривать. Нельзя уговорить человека, сказать тебе сейчас, а не вечером. Операция отклонена, недостаточно средств на карте.
1: Да, вот, кстати, это вот тоже. Особенно, когда очень-очень нужны страшно. Деньги. Вот как-то ты не подрасчитал. Это как раз тот самый момент, когда все друзья сбежали, а ты остался один. И наели, напили они на такую сумму, что твой телефон просто начал перезагружаться. Понимаете? И банк тоже. Друзья, мы начинаем обсуждать эту тему, обязательно присоединяйтесь и отвечайте на вопросик, после какой фразы становится страшно. Пишите.
3: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, номер для сообщений 965-115-5-115, канал в Максе, и не только в Максе, но, конечно же, приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется.

0: меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Пароль?
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM.
12: Потому что радио DFM.
11: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, поговорим о том, что нам астрологи предсказывают. Сегодня начало шестого лунного дня состоялось в 13:00, то есть у нас сейчас проходит вовсю шестой лунный день. И будет завтра с нами, ну, примерно тоже до дневного времени. Самый позитивный и удачный день в первой четверти, между прочим. Почти все будет вам удаваться. Жизнь заиграет новыми красками. День лучше провести пассивно, при этом не предпринимая активных действий, не перегружая себя заботами. Луна не требует от вас больших энергетических затрат, поэтому можно распоряжаться своими силами по собственному усмотрению. Захотели посетить спортзал или бассейн? Пожалуйста! Если хотите просто почитать тихо книгу в кресле или рилски полистать, тоже, в общем-то, неплохо. Сегодня все действия благоприятны, если они не нарушают космические и человеческие законы и не портят карму. Также в эмоциональном плане очень важно оставаться уравновешенным и спокойным. Недовольство собой и своей жизнью приведет к неблагоприятным последствиям. Следует принимать вещи такими, какие они есть. Сегодня обостряется интуиция, поэтому стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. Кстати, в шестой лунный день наши предки гадали даже по облакам. То есть вот если облака на небе редкие, белые и легкие, то будет все прекрасно в ближайший месяц. А если в этот лунный день тяжелое небо, плохое, то будет как-то не очень.
2: Ну, сейчас вот вроде погода.
1: У нас вообще, у нас здесь отличная. Все хорошо. Я не очень понимаю, как это гадать по облакам. Получается, что все зависят от одного неба. Да? Живешь ты в Краснодаре, а в Краснодаре сегодня гроза, значит, у всех будет не очень. Ну, как-то странно. Я думаю, что, скорее всего, гадали по облакам, это смотрели, искали какие-то символы. Вот символику можно найти, конечно, каждый ее ищет для себя. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим эту тему. В следующем часе расскажем более подробно о шестом лунном дне.

0: Давайте, Дмитрий, напомним тему, которую сегодня обсуждали.
1: Страшная сегодня тема. После какой фразы как раз вам становится страшно?
0: Да. Когда она говорит «я подумала и решила». Ну, понимаете, это все. Да. Это значит, что она уже что-то решила, уже спорить бесполезно, и будет довольно тяжело, как говорится, изменить ситуацию.
1: Давай передвинем шкаф, обычно вот так вот. А потом это вдруг обои надо поменять.
0: И сразу все. Давайте сделаем легкую перестановку.
1: Да вот.
0: Легкую перестановку, а потом все заканчивается ремонтом глобальным, который, кстати, легче прекратить, чем закончить. А я вас попрошу остаться от начальника, например, услышать в конце совещания. Тут или может быть в плюс, или может быть в минус.
1: Ну, чаще в минус.
0: Но чаще, да. Поэтому какая-то такая история не очень. Просто если вы хороший работник, скорее всего, вас нагрузят дополнительно, что тоже плохо. А если вы плохой работник, скорее всего, будут, ну, в общем, делать с вами самые разнообразные вещи. Унижать достоинство, понижать вашу самооценку.
1: Оригами складывать,
0: так сказать,
1: из вас.
0: Да, выселенить по полной программе. Дмитрий.
1: Какие еще есть комментарии? С удовольствием дополню. Вывели неправильный пин-код. Когда тебе говорят такое на кассе, сразу начинается немножко нервничать начинаешь.
0: Ну и как раз вот фраза, когда вас спрашивают, это пароль свой знаете?
1: Да вот.
0: И вот это вот такое, что? Какой пароль? Ой, что? Ну, мне, например, вот очень неприятно было узнать, что мои счетчики уже не подлежат поверке. После этой фразы мне стало страшно, я начала считать, сколько у меня счетчиков и сколько будет стоить замена. И, знаете, как калькуляция включилась. Вообще выгодно мне это или нет? Нужно мне это делать? Может, и так нормально, уже по-общему пусть считают. А так, если разориться на все эти замены счетчиков, то, может, то на то и выйдет. Но, с другой стороны, конечно, это в долгую такая экономия. Она имеет... А с другой стороны, экономия ли? У меня реально в доме есть чувак, который рассказал нам всем на каком-то собрании, что он никогда не платил по счетчикам, никогда. Он всегда платил по общей. Угу. И в итоге оказалось, что когда он начал платить по счетчикам, он стал платить больше, чем просто по общему. И ему все дали совет просто не пользоваться этой историей. А он такой молодец, заменил счетчики, думаю, сейчас экономить буду. Вот, видимо, и все его так спрашивают, а простите, а вы что там, слона купаете? Ну, что у вас столько воды-то тратится? Ну, в общем, видимо, он что-то там переливает из пустого в порожнее, поэтому у него...
1: Полезный совет.
0: Поэтому ему счетчики, видимо, только мешают жизни. Ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: Будем играть с вами в методом тыка, проверять вашу интуицию. Звоните 8-495-956-101-2.
2: Реклама.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович».

0: Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АОС ЗЭ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
11: Мы в сети. vk.com/dfm.
12: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

после фразы «Вам бы, наверное, все-таки размер побольше». Вот это, кстати, очень неприятная история, когда ты думаешь, или это ты растолстел, или это маломерка. Маломерка вроде как звучит последний шанс, ну, как последний способ успокоить себя. Что нет, все еще не так плохо, это они так шьют все. Но, конечно...

0: выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.
1: Когда после первого вы понимаете, о чем я. Девушка говорит, ну, зато ты человек хороший.
2: После этого действительно становится как страшно, одиноко, обидно.
1: А еще мужчине может быть как-то странно, наверное, если после первого она ему говорит, ну, дай бог тебе здоровья. Такая история. Мне кажется, это те самые фразы, которые не хотелось бы услышать после. Совершенно точно. Что еще есть?
2: Я знаю короткую дорогу. Как только слышу эту фразу, как-то становится не по себе.
1: Но когда вы проехали 100 километров, а жена говорит, боже, мы ключи от дачи дома забыли. Вот это, конечно, пугает практически каждого. Или, например, слушай, а ты не помнишь, мы утюг-то выключили или нет? Вот после этой фразы становится страшно, потому что, может быть, и не выключили. Это тоже такая история. Или когда ее батя спрашивает, а ты жениться-то вообще собираешься?
2: О, вот эти вот вопросы.
1: Да. Какие у тебя планы-то вообще? Что, ну, живете, да, вот живете, что, жить так долго будете? Ты ответственность-то собираешься? Может быть, это как-то квартиру там, все остальное? Когда у вас это все уже будет? Потому что у нас уже полдеревни ждет, когда вы поженитесь. Вот тут, я думаю, да, такое напряженькая такая ситуация чуть-чуть. Даже если он, в принципе, сам планировал, наверное, когда прижимают к стенке, становится, ну, немножко не по себе, как минимум.
2: Да все вопросы, которые начинаются с фразы «когда уже», ну и дальше продолжение, как-то не то, что становится страшно, ну, мне хочется страшно, неприятно, на них становится отвечать.
1: А мне вот, знаете, вот я вот приезжаю там к тетушке в село, и каждый начинает спрашивать, ну что, ну как, вот эти все вопросы. Не то чтобы страшно, но ты заранее продумываешь план. Я на полном серьезе уже просто придумывала легенду, которую я буду выдавать про свою личную жизнь, чтобы она звучала как-то в их формате. Ну, то есть, чтобы всем было спокойно, и в то же время, чтобы было правдой. Похоже на правду. Конечно, это неправда, но примерно похоже. Ну, не буду же я говорить, что, знаете, я самодостаточная, представляешь, там сказать, самодостаточная, самостоятельная. Хотя нет, кстати, вы знаете, изменились настроения на селе. Я когда сейчас говорила, что я, ну, некоторым там доверенным, что я как-то вот мне нравится, когда в моем доме никто не мусорит, они говорят, боже, какое же счастье, мы тебе все, это же реальное счастье, надо, а я, и дальше, а я, вот как в 6 утра встала, ну, и дальше уже все переходит на ее грустную жизнь, а я хороший слушатель, главное, что до меня не докапывались. И как-то плавно переходишь с вектора, понимаешь? Так, ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем, еще раз напоминаем.
2: Да, у нас впереди игра методом тыка 8-495-956-101-2. Звоните прямо сейчас. It's showtime. Ago! Ago!
3: On DFM. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Morning show. On DFM. Красавица Катя Бодрова. И тот самый Саймон сделают ваш день.
4: А ты дергала хобот слона, да?
5: Ну, трогала.
4: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
5: Да.
4: Наждачная, да?
5: Ну.
4: Шуршавая, да?
5: Ну и немножко влажный.
4: Нет, слоны, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
5: Он просто в водичке стоял.
4: Ты уверена, что ты слона гладил?
5: А он, мне сказали, что это слон.
3: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
3: Реклама.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила.

0: движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: тыка.
1: А мы играем методом тыка, и прямо сейчас будем это делать с нашей слушательницей. Кто здесь?
2: Дозвонилась Римма из Москвы. Римма, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Римма, мы рады вас приветствовать. И хотелось бы выяснить, после какой фразы становится страшно, вы как считаете?
3: Ну, в основном не страшно, как правило, потому что ко всему привыкла уже, но, может быть, это «ой» или «я не то нажала».
1: Я, мне кажется, знаю фразу, после которой всем становится страшно. Готовы? Это
3: да.
1: Когда ты приходишь со своими анализами к врачу, он смотрит их внимательно, внимательно, так... Понятно. Понятно. Все ясно. Да. И ты в этот момент уже думаешь, так, кому завещание писать, где, что? А дальше все одинаково. Что, все плохо? Ну нет, почему же? Могло, конечно, быть и лучше, но в принципе неплохо.
2: В вашем возрасте, когда вот это начинается, уже неважно.
1: Мне такого еще не говорили, Попов, это ты про себя, пожалуйста. Свои воспоминания тут транслируй. Так, ну что, давайте прямо сейчас мы перейдем к нашим баранам, как говорится, и выясним уровень интуиции. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что комаров отпугивает хруст моркови?
3: Нет.
1: Правда, что дельфины не могут пить морскую воду?
3: Нет.
1: Правда, что у сайгака нет рогов?
3: Да.
1: Правда, что каливу был звук урчания в животе?
3: Нет.
1: Правда, что на гербе Челябинска изображен верблюд?
3: Нет.
1: Ну что, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и мы готовы, наверное, вам дать возможность

0: исправить один единственный ответ.
1: Уса и гака и срага.
2: Что, Римма, давайте еще одну попытку.
0: Ну, еще одну, да. Одну, все, одну и все. Последний шанс.
2: Напомним, что три правильных ответа как минимум должно быть, или правильных ответов не должно быть вообще. Полное их отсутствие тоже гарантирует наш подарок, нашу фирменную кружку.
0: Да.
2: Вот,
0: ну?
2: Вот мы как-то вот в эту сторону больше склоняемся, когда нет...
0: Ну?
1: Есть верблюд на гербе Челябинска.
0: Ну, угу. Ну, ладно, уже что? Ну, уже все, уже дальше не подтянуть. Давайте прямо сейчас услышим уровень интуиции.
3: Ваш уровень интуиции равен единице.
0: Мы пытались найти именно тот правильный ответ, который нам все испортил, потому что тянуть в сторону правильных ответов было бы слишком далеко. Ну и здесь, как говорится, не дожали. Ну ничего, зато есть возможность в следующий раз дозвониться.
1: Наверное, да, про дельфинов еще.
0: Да, вот смотрите, какая ситуация. Правда, что комаров отпугивает хруст моркови? Нет.
2: Это был единственный правильный ответ.
0: Да, вот здесь вы правильно сказали. Правда, что дельфины не могут пить морскую воду? Да. Правда, что у сайгака нет рогов? Нет. Правда, что каливабл — это звук урчания в животе? Да. И правда, что на гербе Челябинска изображен верблюд? Да. Аплодисменты.
2: Римма, за участие. Вам только наши аплодисменты достаются. Кружка пока у нас.
0: И, конечно, еще самое ценное — это 10 секунд на все приветы.
1: Хочу передать привет своим коллегам, с кем мы в данный момент находимся на работе. Вот немного задержались. Хочу пожелать им хорошей рабочей недели. Ну и также своим родственникам, если они меня слышат сейчас, тоже огромный привет.
0: Ура! Радио DFM.

0: О погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 17-12, ночью 10 градусов, а завтра обещают потепление до 22 градусов со знаком плюс. Это настоящее бабье лето. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, влажность 76%, давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 16 градусов тепла.
1: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
2: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
4: Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
5: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус» – 20.

0: 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на globus.ru.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: друзья, и, конечно же, начнем мы с мудрости из интернета. Быть пессимистом очень выгодно. И всегда или прав, или приятно удивлен. Аплодисменты всем и пессимистам, и оптимистам сегодня, кто проводит вечер вместе с нами. Вам отдельный респект и увага. И здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагло.
0: Сегодня обсуждаем тему, после какой фразы становится страшно. Вот, пожалуйста. Значит, когда мама просит подойти, обращаясь к тебе по полному имени. Ну, и не только мама, наверное, еще и муж, жена, ну, в зависимости от того, какие у вас отношения с кем, вот это тоже. Когда почему-то по имени полным обращаются, это значит, что что-то будет не то. А если еще и по имени-отчеству, ну уж совсем тогда. Что еще есть?
1: Славка пишет, ничего не хочешь мне сказать, когда слышу эту фразу, ведь сказать-то вот нечего, но как-то странно, страшно становится. От Александра сообщение, надо бы тут обои поклеить.
0: Угу. Заходите с женой в супермаркет, ты берешь корзинку, а жена спрашивает, а что тележку не взял? Что, нельзя было тележку сразу? Вот это, обычно после этого начинаются какие-то препирания, а потом может дойти до семейного скандала, того самого, когда можно не на людях. Вот это, и ты представляешь, стоя в очереди, слыша, как они это говорят, что у них там дома будет. И думаешь, о, веселуха, веселуха. Так, еще, значит, я тебе сейчас такое расскажу, что ты упадешь. Тут или будет интересно, или будет страшно, пишет нам Алена. Значит, ну и самые такие вот ужасные фразы, это «ты знаешь, я принял решение пожить отдельно». После этой фразы тоже становится страшно. Ну, как страшно? Можно, конечно, взять сковородку. Пусть уйдет хотя бы со отметкой, что вы были в его жизни. Не знаю. Такое себе. Или вот, например, «дело не в тебе, дело во мне». Или «надеюсь, мы останемся друзьями». Вот, или просто забудь меня и живи дальше. Это что-то тут Леночка нам понаписала, у нее все в одну историю. Видно, последние отношения, видимо, как не сложились, может
1: как
0: быть.
1: Как раз, да, тема, после какой фразы вы можете получить сковородку вслед это вот, из этой темы.
0: Да, такой тоже вопрос. Слушай, а у тебя вообще тараканы есть или это один пробежал? Вот. А ты знаешь, что такое клопы, например, да? То есть, что-то, по-моему, у тебя тут не то. Вот это, конечно, очень и очень страшная история, потому что на самом деле я смотрю вот на людей, которые действительно покупают какую-то мебель там с рук и так далее. Они не задумываются об этом, как и те люди, которые белочек кормят с рук. Вот тоже, знаете, есть люди, делятся на две категории. Те, которые, как только видят кого, человека, который кормит, особенно когда ребенок, белочку с руки и сразу начинает думать о бешенстве, и говорит, ни в коем случае, не надо, вы что, она же может быть бешеная. И те, которые говорят, милая какая, ну какая она бешеная, ну посмотрите, какая лапочка. Вот, знаете, вот на две категории, четко совершенно. Еще у нас есть такая история, вот действительно страшная фраза после нее становится. Так, а вы что, тут списываете, что ли? Ну-ка Ольга. Покажите, пожалуйста, что это.
1: Издалека,
0: или фраза, после которой страшно, а к доске пойдет... Или, опять же, оттуда же, а теперь убираем учебники и достаем двойные листочки. Вообще, какое счастье, что я больше не слушаю это. Вообще не слышу. Но, честно могу сказать, флешбеки во сне иногда прилетают. Мне, например, самое страшное это... А ты знаешь, что сегодня экзамен по математике? Да, по алгебре. Да, экзамен, все, нет, стопроцентный. Вот, ты же в прошлый раз пропустила. Ну вот, а они как раз говорили об этом.
1: Хотя некоторые говорят, вот хорошо бы в школьные годы, самые чудесные.
0: Да,
1: думаешь,
0: да. Ой, такие годы, такие чудесные. Я помню, мне в 11 классе глаз дергался. И просто я так больше никогда в жизни не нервничала, как в 11 классе. Я вам серьезно говорю. То есть вот эти экзамены, это было просто ужасно. Потом у меня был экспериментальный класс, экспериментальный год по ЕГЭ. Это был первый год. Ну, эксперимент такой был. Это еще потом внедрили уже, а у нас такие... На нас как бы испытывали вот это все. Ну, и, конечно, нервничали не мы, нервничала учительница, которая постоянно повторяла, я вам даже подсказать не смогу. Там будут люди из РАНО. Люди из РАНО. Я даже не смогу вам подсказать. Даже если захочу. Вот. И поэтому, благодаря, собственно, ЕГЭ-эксперименту, я знаю, что небо прояснилось, и ситуация прояснилась. А небо прояснилось.
1: Прояснилось,
0: да, небо. Вот. Ну, в общем, у меня все прояснилось тут, слава богу, и ЕГЭ в жизни больше не будет никогда. Какое счастье. Кстати, давайте порадуемся все, у кого его не будет. Но, с другой стороны, если у вас есть дети, то у вас оно будет. 100%. Не хотела вас как-то расстраивать. В общем, друзья, дальше у нас только позитивные новости. Все самое лучшее здесь.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежная двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре под

0: Включите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу сегодняшнего лунного дня. Это шестые лунные сутки. Что можно или нельзя делать в этот лунный день? Нельзя перегружать свою жизнь финансовыми рисками. Деньги сегодня требуют тишины, а не азарта. Рубить с плеча в отношениях. Резкое слово, брошенное сегодня, может оставить шрам на долгие-долгие годы. Начинать дела, рассчитанные на долгую перспективу, без должной подготовки. Испытывать организм на прочность тяжелыми нагрузками. Сейчас время плавного течения энергии, а не рывков. То есть вот кроссфит лучше поменять на плавание. А лучше вот прям полежать на шезлонге где-нибудь. Хорошо бы. Что еще нельзя? Сеять вокруг себя негатив, критику, жалобы. Помните поговорку, что посеешь, то и пожнешь. Сегодня бумеранг возвращается мгновенно. Ну и что можно и нужно делать в шестой лунный день? Внимательно слушать мир вокруг себя. Интуиция сегодня работает как точный компас. Везде вокруг какие-то знаки можно наблюдать. Наводить порядок в мыслях и бумагах. Внешняя чистота притянет внутреннюю ясность. Заниматься тем, что приносит радость душе. Будь то хобби, чтение или созерцание природы. Практиковать дыхательные упражнения. Сегодня очень хорошо, потому что именно через дыхание в этот период мы обновляем свои жизненные силы. Планировать бюджет, распределяя ресурсы на благо семьи и дома, то есть отнять у мужа зарплату. Прекрасно. Проводите мягкое очищение жилища. Ароматы вот палочек вот этих самых. И свежесть после влажной уборки обновят ауру дома. И в работе профессиональная сфера сегодня благоволит тем, кто трудится с любовью, не только ради наживы. И еще сегодня небеса открыты для диалога. Это редкий момент, когда мысли обретают плотность почти мгновенно. Поэтому старайтесь сегодня каким-то образом правильно формулировать свои мечты, чтобы точно послать верный запрос в космос. И пусть все непременно сбудется.

0: On DFM. Камон, друзья, конечно же, мы сегодня обсуждаем тему.
1: После какой фразы становится страшно?
0: Зарплата задерживается на неделю. Вот это, конечно, неприятная такая история. Как-то, знаете, сразу противненько становится. Но у нас такого не было никогда особо. Да. Никогда.
1: Ну,
0: давайте поаплодируем нашему отделу кадров и бухгалтерии. Тут уже, знаешь, и говорить-то нечего больше. К доске пойдет, но это мы сегодня уже зачитывали. Так, раз, два, три, Фредди заберет... Раз, два, Фредди заберет тебя. Это что-то из фильма?
1: Это ужастиков, да. Да, пятница, 13.
0: Сынок, иди-ка сюда. Сюда иди. Иди-ка сюда.
1: Для тебя мама искала.
0: Интонация, вот это, понимаешь? Это вот... Так, ну-ка, иди-ка сюда. Давай. Сюда. Ага. И ты понимаешь, что что-то сейчас будет. Где-то что-то сейчас вот будет выдано.
1: Помню вот эту еще фразу в детстве. Скажи правду. За правду тебя никто ругать не будет.
0: Нет, а мне вот, видишь, по-другому говорили. А мне говорили по-другому. Скажи правду, хуже будет. То есть ты понимала, что все скажешь... То есть, понимаешь, у тебя нет таких вариантов, как у тебя были прекрасные варианты, что ты скажешь правду, и как с гуся вода. А тут понятно, что тебе все равно влетит, но влетит, скажем, в меньшей степени. То есть степень наказания от электрического стула, понимаешь, до пожизненного заключения. Примерно такая вот вариация идет. Так, нам надо поговорить. Это сегодня. Еще обязательно надо сказать это утром. Ты говоришь, ну давай говори. Нет, вечером дома поговорим. Вот, и ты ждешь целый день, гоняешь, а потом какая-то вообще ерунда, и ты думаешь, ну нормально.
1: А ты уже накрутил себе, да.
0: Так, родители в школу? Вот это все. Да. Или когда мама с собрания приходит... Вот даже тут не фраза, тут просто лицо уже обо всем говорит. Самое страшное, это Значит, стой, не шевелись. И взгляд такой, будто по твоей голове ползет тарантул. Стой, не шевелись. Все, кино не будет, электричество кончилось. Значит, больно не будет, как комарик укусит. Вот после этой фразы правда становится страшно, если честно. Но, друзья, вы не бойтесь, вы пишите нам свои варианты, потому что совсем скоро мы будем бобить финалочку и отдадим кому-то наш подарок.
2: Радио ДФМ. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас у нас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Но напоминаем, что уже совсем скоро мы будем бомбить финалочку, поэтому у вас еще есть возможность написать последние ответы по теме.
2: После какой фразы становится страшно? Напомню, координаты группы Радио ДФМ ВКонтакте, приложение Радио ДФМ, там тоже есть возможность написать в эфир.
1: Ну и вот как раз переходим к делу. В Древнем Риме Новый год отмечали в марте. Также, если долго смотреть в зеркало при низкой освещенности, мозг начнет сам создавать иллюзии монстров. А акул более всего привлекает белый цвет, поэтому если вы

0: Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.
1: 60% нашего мозга состоит из жира. Днем рождается больше мальчиков, а ночью девочек.
2: Интересно.
1: Проверим этот факт. Ты когда родился?
2: Я утром, рано утром. 3 часа ночи, по-моему, полчетвертого.
1: Это не 3 часа ночи, это ночь.
2: Ночь.
1: Да, это ночь. Ты
2: ночь.
1: Что?
2: Значит, ночь.
1: Вот я в 8:20 утра, поэтому непонятно, куда меня отнести. Значит, давайте придумаем, что утром рождались гении. Мне вот нравится эта история.
2: С 8 до 9 примерно.
1: Хорошо же, да? Огурцы на самом деле, с ботанической точки зрения, являются ягодами. Ого! Это когда мне сказали, что клубника – это орех, я чуть не обалдела. А клубника – это, оказывается, многоорешек. Тоже с ботанической точки зрения. Ученые утверждают, что спать 2 раза в день по 4 часа полезнее, чем 1 раз 8 часов. 81% людей говорит безобидную ложь каждый день. Ну, правильно, если у тебя есть супруга, которая каждый день крутится у зеркала и говорит: «Слушай, тебе не кажется, что я потолстела?» Ну, ты просто будешь самоубийцей, если скажешь: «Мне кажется, да, ты потолстела». Лучше сказать: «Нет». Тут какая фраза? Тут всегда вас выручит фраза: «Лучше плавать по волнам, чем биться об острые скалы». Все, вы лучший муж на свете. Вот эта безобидная ложь, она необходима. А потом, если вы думаете, что девочки не врут ради вашей самооценки, то врут некоторые практически каждую ночь. Так, ну что, давайте мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выясняем, кто у нас сегодня забирает подарок. 3, 2, 1, go!
3: Чай, тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на ЗС «Татнефть». По 30 сентября 2000.

0: 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка
7: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Ago on DFM.
1: Бомбим финалочку, друзья. Прямо сейчас будем выяснять, кто она сегодня самый крутой.
2: После какой фразы становится страшно? Последние два часа собирали комментарии по этой теме.
3: Уважаемые пассажиры, рейса, дальше ваш номер, задерживается. И вот тут ты сидишь и думаешь, насколько? И когда говорят там, на 30 минут, на час, ты еще так, ну нормально. А когда на неопределенный срок, ты так, ух, да, неприятненько. Паспорт покажите. И когда вот спрашивают вообще, сколько лет, паспорт покажите, как-то становится немножко не по себе. Не то чтобы страшно, но не по себе. Займи денег, я тебе отдам. Вот это вот тут, конечно, да. Некоторые очень болезненно воспринимают эту информацию, особенно вот если ты Дмитрий Попов, который всегда попадает в подобные ситуации.
2: Ты сейчас даже произнесла эту фразу, у меня счетчик в голове, сколько там суммы. Я надеюсь, к Новому году мне вернется.
1: Так, если вы стоите, пожалуйста, присядьте. Вы не выполнили план в этом месяце. Да, действительно, есть еще люди, которые зависят от плана, и вот это на самом деле очень-очень такая сложная история, потому что остается, не знаю, 4 дня, 5 дней, попа в мыле, а все так же не добираешь каких-то процентов. Вот это очень такая история. О, мне кажется, хорошо, что это нас не касается. Ой, да? Но когда со стороны смотришь, знаете, подружки говорят, слушай, ну пойдем, может быть, вечером где-нибудь посидим. И такая, у меня план горит. И ты понимаешь, что все, тут бесполезно что-то говорить. Дальше. Сообщение из чата. Мама такая-то, такая-то, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Неприятно и страшно становится, когда мама – это ты. Знаешь, дорогой, я тут подумала и решила, это уже сегодня было, займи денег, значит, непонятный стук в машине, вот это тоже очень неприятно, это не фраза, конечно, но тем не менее. Ну, в общем, есть еще у нас кое-какие сообщения, подожди, тут еще сейчас Макс мы проверим, Максе. Угу. Вот, пожалуйста, когда жена спрашивает, ты ничего не хочешь мне сказать? Когда говорят, только не переживай. Да, в принципе, когда супруга резко средь бела дня звонит на мобильный номер, уже начинаешь думать, что случилось. Когда трехлетний сын посреди супермаркета говорит, что хочет туалет, вот...

0: ну, в общем, и прямо, да, страх, потому что в горшок в машине, сменной одежды с собой нет, ну, сами понимаете. Когда руководитель говорит серьезным лицом, нам нужно поговорить. Это все нам писал Рамиль. Может, Рамилю отдадим подарок?
1: Рамилю?
0: Да.
1: Ну, давайте в этот раз отдадим наш подарок, нашу фирменную кружку Рамилю за сообщение в нашем канале в Максе.
0: Да. И, конечно же, друзья, мы желаем, чтобы сегодня ничего страшного с вами не произошло, чтобы все, что случается, это было только в позитивном русле, и чтобы, если у вас вдруг есть какие-то планы на этот вечер, они реализовались самым лучшим образом. Всем пока!
1: Пока.

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 15-13, ночью 10 градусов. Завтра обещают потепление до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений 3,2 метра в секунду, влажность 76%, давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 15 градусов со знаком «плюс».
1: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Мобискар» автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
8: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главный герой этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от супер... Солдат.
8: Мамочке нужно ее оружие.
7: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. Натиск. Категория 18+.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.

вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ «Рынковые платежи» от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без наблюдения.

0: прекрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Кубок России IMOL. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GP и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка.
4: On DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибар». Мы в сети vk.com/dfm.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка
4: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Кубок России IMOL. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской облак, Городск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Новая

0: деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
2: Мамочке нужно ее оружие.
1: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.

0: игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.
1: Выгорает. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что...

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.